перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Правила искателей.
1: Самое главное, чтобы не было поучительно. Не очень красиво, когда человек становится и поучает. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».
2: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там, может, здесь.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: искатель. Хочу все знать. В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: искатели.
1: Юрия Павловича Вяземского чаще знают как автора и ведущего программы «Умники и умницы». Передача существует с 1992 года, и вот уже более 30 лет. Раз в неделю Вяземский задает каверзные вопросы самым умным школьникам страны. Но он не просто телеведущий. Вяземский – один из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Рядом с его именем принято писать слова «философ», «писатель», «эрудит». Он преподает в МГИМО, свободно владеет 5 языками. Вяземский родился в 1951 году в Ленинграде. Его настоящая фамилия по отцу – Симонов. Актриса Евгения Симонова, кстати, его родная сестра. А Вяземской была их мать Ольга, чью фамилию он взял в качестве творческого псевдонима. Высшее образование он получил на факультете международной журналистики в МГИМО, а после наспор поступил в Щукинское театральное училище. Там, правда, проучился всего полгода. Быстро понял, что не его. А вот публицистика была его делом. В 1982 году вышла первая книга Вяземского, в которую вошли рассказы и повесть «Шут». Критика высоко оценила сборник, а по повести несколько лет спустя был снят одноименный фильм. Автор писал философские труды и одновременно работал в журнале «Международная жизнь». Его первая программа на телевидении появилась еще в 1988 году, а вот в 92-м стартовала главная. «Умники и умницы» вышли в эфир. Вяземский сам пишет все вопросы для каждого выпуска и уже давно получил неформальное звание «Заумник». Главная особенность этой телевикторины – главный приз. Победители получают не ценные призы, а возможность поступить в МГИМО без экзаменов. В 1993 году биография Юрия Павловича обогатилась еще одной главой. Его назначили заведующим кафедрой мировой литературы Института международных отношений. Он работает там и по сей день и считается одним из культовых преподавателей вуза. Пропускать его лекции у студентов не принято.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев. 22,5 года, сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства. Ожидаемый период выплаты – показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом. Общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Накопительная пенсия, напомним, назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа, об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. До этого Министерство науки и высшего образования уточнило, что до 12 часов по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До 12.00 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. Также в Миноборнауки сообщали, что прием заявлений в ВУЗы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончился 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. В Миноборнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшее учебное заведение России подали более 1 000 000 человек. И в завершении выпуска: двое из 4 амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Радиоискатель. Хочу все знать. Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: От воды глаз не оторвать. Кажется, что это не озеро, а огромный самоцвет в скальном обрамлении. Эффект объясняется просто. На самом деле вода абсолютно прозрачна, ее окраска обусловлена цветом дна. Так бывает в бассейнах, пол и стены которых облицованы голубой плиткой. Другое озеро отливает синевой, третье манит голубизной. Можно бесконечно долго смотреть на воду, наблюдая отражение пушистых облаков, неспешно плывущих по небу.
1: Искатели. Россия.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации.

музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

0: хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня на повестке дня фраза «гол как сокол». Так говорят про очень бедных людей, у которых ничего нет. У современного человека может возникнуть вопрос, почему хищная и благородная птица стала синонимом нищеты и нужды. Ответ прост. Сокол тут ни при чем. Сокол – это гладкое, окованное на конце железом бревно таран. Его использовали во время военных действий вплоть до 15 века. Таким орудием пробивали бреши в ограждениях, стенах, городских воротах. Поверхность тарана делали ровной, гладкой, чтобы ратники не повреждали руки. Бревно оставалось практически голым. Позднее название «сокол» перешло и на другие, более мирные инструменты. Например, железный лом, пест для растирания зерна в ступе. Все их объединяла цилиндрическая форма и совершенно гладкая поверхность. Как это часто бывает, вместе с предметом из употребления ушло и слово, а вот крылатое выражение с ним осталось.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: которые завалили реку, перекрыв русло. Тут же со склонов гор полились потоки воды, которые мгновенно затопили долину вместе с захватчиками. Так образовалось озеро Сарычелек, название которого с кыргызского переводится как «желтая чаша». Вода смыла все свидетельства жизни народа, поклонявшегося речному богу, но сам Хо по-прежнему живет в озере, охраняя красоту и покой этих живописных мест.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую на

0: Радио из... Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу, шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: Если уж и есть доказательства присутствия в древности высокоразвитых цивилизаций на Земле, то самым ярким являются гигантские рисунки в перуанской пустыне Наска. Невозможно себе представить, как можно сделать подобное, не имея летательных аппаратов и высокоточных геодезических инструментов. Если сомневаетесь, попробуйте на большом пустыре выложить из камней правильный круг, пользуясь только собственной интуицией. У вас ничего не получится. А площадь геоглифов Наска, так по-научному называют большие геометрические фигуры, исчисляется квадратными километрами. Даже современные геодезические методы не позволяют провести линии такой длины с высокой точностью. Геоглифы настолько велики, что их никто попросту не замечал. Кого удивят бесконечные цепочки камней в пустыне? Они выглядели природными образованиями или знаками, которые выкладывали путники, чтобы пометить дорогу. И только взгляд самолета позволил сделать открытие. В 1939 году над плато пролетела археолог Мария Райхе. Перед ее изумленным взором предстали изображения пауков, птиц, ящериц. На сегодняшний день насчитывается около 30 рисунков животных, растений и человекоподобных существ. Есть также 700 геометрических фигур и около 13 тысяч полос и линий. Размер художественного панно составляет 50 на 7 километров. Размер отдельных геоглифов достигает нескольких сотен метров в длину, поэтому, находясь на Земле, распознать их невозможно. Существует большое количество версий происхождения рисунков. Ни одна из них не выдерживает критики. Геоглифы пустыни Наска – это величайшая тайна древности.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Россия 360. Иркутская область.
2: Мыс Кобылья-Голова.
3: Ольхон – самый крупный остров на Байкале. Он находится в средней части острова вблизи северо-западного побережья. От материка его отделяют узкие проливы Малое море и Ольхонские ворота. Между ними находится полуостров Кобылья-Голова длиной около 4 километров. Он выдается далеко в озеро и завершается узким мысом, который тоже называется Кобылья-Голова. На бурятском его название звучит как Хорин-Ирги. Полуостров имеет холмистый рельеф. На оконечности мыса высится скала, похожая на голову плывущего животного. По всей видимости, это сходство и определило название мыса. От полуострова она отделена узеньким проливом. Сам полуостров со стороны выглядит как некое чудище, погрузившее в озеро крокодилю голову, оставив туловище на поверхности. Уже сам облик полуострова создает мистическую атмосферу. С мысом Кобылья-Голова связаны две трагические истории. Несмотря на кажущееся олимпийское спокойствие Байкала, озеро довольно коварно. Виной всему сильные ветры, которые могут подуть внезапно и также внезапно исчезнуть, создав иллюзию покоя. В октябре 1901 года порыв Сармы, так называется один из байкальских ветров, бросил пароход Потапов на скалы мыса и разбил его. Тогда погибло 176 пассажиров и членов команды. Спустя год в этом же месте произошла вторая трагедия. На этот раз пострадал пароход Александр Невский, который буксировал баржи с рыбаками. Ветер был настолько сильный, что пришлось обрубить канат, который удерживал баржи. Одну выбросило на отмель, и люди спаслись. Две другие разбило о скалы. Тогда погибло 172 человека. Туристов мыс Кобылья-Голова притягивает необычными ландшафтами и великолепной панорамой Ольхонских ворот, которая открывается с прибрежных скал. На полуострове есть несколько красивых мест. Бухта Тутырхэй известна могучим утесом. С мыса Хальте открывается красивый вид на Малое море. В бухте Тангобер археологи нашли стоянку древнего человека. На полуострове есть небольшое соленое озерцо. Оно называется Нуку-Нур и имеет форму сердца.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественное движение кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования. Что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования? Создание презентации работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, о чем предупреждают, когда советуют не лезть на рожон. Слово «рожон» – родственное слову «рог». Оно известно с давних времен и трактуется как кол, гвоздь, рогатина. В некоторых словарях рожном называют примитивное оружие, которое использовали в охоте на медведя. Это мог быть просто заостренный кол, а мог и широкий нож, заточенный с двух сторон, который крепили на конце большой палки. Медведь сам атаковал человека, буквально залезал на этот рожон и погибал. Вот с тех пор человеку, который неверно оценивает собственные силы и явно сам нарывается на неприятности, и говорят: «Не лезь на рожон». А еще такое выражение уместно, когда мы затеиваем что-то слишком рискованное, что может очень плохо закончиться. Согласитесь, нам всем время от времени нужно такое предупреждение.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Михаил Чумаков родился в 1909 году в Тульской губернии. После окончания медицинского факультета МГУ Михаил Петрович начал работать в военных лабораториях, изучая опасные инфекции. Уже в 1937 году Чумаков отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, где вместе с коллегами открыл вирус клещевого энцефалита. Работа была смертельно опасной. Во время исследований Михаил Петрович заразился сам, тяжело переболел и навсегда потерял слух, а также подвижность правой руки. Но Чумаков не сдался и продолжал работать. За это открытие Михаил Чумаков в 1941 году получил сталинскую премию. В годы войны Михаил Петрович изучал новые инфекции. Чумаков первым описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго и доказал ее вирусную природу. А в 1950-е годы Михаил Чумаков возглавил борьбу с полиомиелитом, страшной болезнью, которая калечила детей, оставляя их инвалидами. В 1955 году Чумаков организовал Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Михаил Петрович наладил сотрудничество с американским ученым Альбертом Сейбином и создал производство живой вакцины от полиомиелита. Именно Чумаков провел массовые испытания и первым в мире начал вакцинацию миллионов детей. Благодаря Михаилу Петровичу болезнь в СССР была побеждена за несколько лет, а вакцина пошла в 60 стран мира. В 1963 году Михаил Чумаков получил Ленинскую премию. Чумаков открыл еще много вирусов – омской и кемеровской лихорадок, создал вакцины для людей и животных. Михаил Петрович опубликовал почти 1000 научных работ, воспитал целую плеяду учеников. В 1984 году Михаилу Чумакову присвоили звание Героя социалистического труда. В личной жизни Чумаков тоже был окружен наукой. Его женой и соратницей стала вирусолог Марина Ворошилова. Дети Михаила Петровича пошли по стопам отца и стали учеными. Умер Михаил Чумаков в 1993 году. Сегодня Институт полиомиелита носит его имя, а в честь Михаила Петровича назван астероид и улица в Москве. Именно Чумаков спас мир от полиомиелита, пожертвовав собственным здоровьем.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы.

0: Жоржетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес-библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057-7489-36398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
2: Деньги дороги, как память.
3: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
2: Закрома Родины.
3: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Мамонты – травоядные животные. При росте 5,5 метров они весили 15 тонн. Это в два раза больше, чем современные слоны. Взрослому животному ежедневно требовалось до 300 килограммов травы и листьев. Это говорит о том, что климат в те времена был намного теплее, чем нынешний. Сейчас средняя температура января в Салехарде составляет минус 28 градусов, а июля – плюс 15. Минусовые температуры держатся еще и в мае. Бывали годы, когда зимой столбик термометра опускался ниже 54 градусов, а летом не поднимался выше минус 1. 200 дней в году лежит снег и держатся устойчивые морозы. С ненецкого название города переводится как «поселение на мысу». Это действительно так. Салехард раскинулся на берегу в том месте, где река Полуй впадает в Обь. Ширина Оби в этом месте достигает 3 километров. В городе находится один из самых северных пляжей в мире. Правда, желающих искупаться немного, поскольку средняя температура воды в разгар лета не превышает 15 градусов. Зато можно вволю полюбоваться белыми ночами. Полярный день в Салехарде длится с 7 июня по 7 июля. В этот период солнце никогда не скрывается за линией горизонта. Ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе Лабытнанги, который расположен на противоположном берегу Оби. Моста нет, поэтому летом через реку переправляются на пароме, зимой – по зимнику. А вот в межсезонье этот путь могут преодолеть только суда на воздушной подушке. 50-е годы прошлого века приступили к строительству трансполярной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Салехард с Большой Землей. Но грандиозный проект так и остался незавершенным.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Первым отечественным грузовым автомобилем был АМО F-15, который производил московский завод АМО. Грузовик выпускали с 1924 по 1931 годы. Он относился к малотоннажному классу и был способен перевозить в кузове 1,5 тонны груза. Мощность двигателя не превышала 35 лошадиных сил. Максимальная скорость – 50 км в час. Всего было выпущено около 6 тысяч таких машин. Современные грузовики по сравнению с АМО F-15 кажутся суперменами. Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны, обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМО F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. «Искатель».
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом «Литрес Библиотека» можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к «Литрес». Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книга ограничивается каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
3: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Искатель.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери за

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так.

Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круг,

0: Искатели.
1: Врач, благотворитель, общественный деятель Елизавета Глинка о медицине мечтала с детства. Отец даже однажды вырезал ей для игры из картошки личную печать «Доктор Лиза». Под этим именем ее потом узнали миллионы людей. Те, кто читал ее блог, приходил к ней за помощью на Павелецкий вокзал, обращался в ее фонд или посмотрел одноименный, посмертный уже, фильм. Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве и здесь же закончила второй мед. В 1990 году вместе с мужем переехала в США, где изучала паллиативную медицину, работала добровольцем в хосписах и вынашивала идею применить все полученные знания на родине. Случай представился в 2007 году. Глинка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. В этот же год она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который работал с самыми беззащитными слоями населения – бездомными и бродягами. Однажды ее попросили осмотреть больного раком бомжа на Павелецком вокзале. Глинка не отказала. А уже через неделю самостоятельно приехала туда с медикаментами и перевязочными материалами. Эти акции стали регулярными. У доктора Лизы появились недоброжелатели. Ее деятельность называли бессмысленной. Упрекали в том, что она способствует увеличению количества бездомных и даже нападали на офис ее фонда. Елизавета Глинка не оставалась, кажется, в стороне ни от одной серьезной проблемы. Она организовала помощь пострадавшим в пожарах 2010 года. Мчалась к жертвам наводнения в Крымске. Помогала детям Донбасса. А когда начался конфликт в Сирии, организовала регулярную благотворительную линию. Ее деятельность не могла не остаться незамеченной. В начале декабря 2016 года она получила государственную премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Во время вручения в Кремле Глинка произнесла в своей речи: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми». Эти слова оказались пророческими. Спустя считанные дни рейс Минобороны, на котором доктор Лиза везла собранные для госпиталя Латакии медикаменты, пропал с радаров над Черным морем. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжает работать без своей основательницы. Среди его подопечных по-прежнему сироты, дети из горячих точек и взрослые люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Благодаря ему в математике появились термины «алгоритм» и «алгебра». Родился предположительно в Хиве в 783 году. Средневековый арабский историк ат-Табари называет его также «аль-Маджуси», то есть «маг», что, по-видимому, указывает на то, что его предки были зороастрийцами. В 847 году, когда умер халиф аль-Васик, аль-Хорезми назван среди лиц, присутствовавших при его кончине, Тра и Хорезма, где познакомился с индийской и греческой наукой, и в Багдад попал уже вполне сложившимся ученым. В Багдаде он возглавлял при халифе аль-Мамуне дом мудрости, который был своего рода Академией наук мусульманского Востока. В ней находилась библиотека с большим количеством старинных рукописей и астрономическая обсерватория. Здесь на арабский язык были переведены многие греческие философские и научные труды, которые потом вновь в переводах попали в Европу, утратившую их в предыдущие темные века. Аль-Хорезми впервые представил алгебру как самостоятельную науку об общих методах решения линейных и квадратных уравнений и дал их классификацию. Он разработал подробные тригонометрические таблицы, содержащие функции синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Его математическая географическая карта мира была точнее Птолемеевской. Термин «алгоритм» вообще происходит от первых слов латинского перевода книги «Алгебра», которая начинается словами «Dixit algorithmi», сказал Аль-Хорезми, то есть от латинизированного имени автора.
1: Восточные истории на радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Свою знаменитую «Божественную комедию» Данте назвал просто «Комедия». «Божественной» она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Неподалеку от Петропавловска-Камчатского находится село Паратунка. Оно хорошо известно всем, кто бывал на Камчатке. А все потому, что в окрестностях села находится термальный источник.

0: праздники. В 1703 году их обнаружил отряд казаков Родиона Преснецова. Аборигены здесь не селились, поскольку считали, что в горячих источниках обитают злые духи. В 1805 году врач Лангсдорф, участник экспедиции Крузенштерна, сделал научное описание этого природного объекта. В настоящее время насчитывается три группы источников. Все они поставляют воду, температура которой колеблется от 42 до 92 градусов, а это уже настоящий кипяток. Вода содержит кремниевую кислоту. Считается, что она омолаживает кожу и делает кости более прочными. Также отмечается повышенное содержание магния, йода и брома. Паратунской водой лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи и нервной системы. Также используют иловую грязь, которую добывают со дна озера Утиного. Открыть в Паратунке курорт задумали еще в середине 19 века. Тогда по распоряжению губернатора возле источников построили раздевалки и купальни. Любопытно, что большой вклад в изучение свойств местной воды внес ссыльный врач Бенедикт Дыбовский. В советский период паратунскому кипятку нашли еще одно применение. В 1967 году возле источников построили первую в мире геотермальную электростанцию. В настоящее время паратунские термальные источники являются достоянием Камчатского края. Сюда приезжают не только подлечиться, но и активно отдохнуть. В селе действует самый большой на полуострове термальный аквапарк «Чудо-остров», где действует 7 бассейнов с температурой воды около 40 градусов. Есть также фонтаны-водопады, купели с ледяной водой. Не менее привлекательны ближайшие окрестности Паратунки. Туристов привлекает потухший вулкан Вилючинская сопка высотой 2100 метров, а для отдыха местные жители облюбовали берега озер Утиное, Глухое и Ближнее. Водную гладь живописно окружают сопки, поросшие кедром. В Паратунке лечит не только вода, но и красивые ландшафты.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс. До свидания.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

искателей. Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: 30 от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Johnson повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель. Искатель.

Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

0: правила искателей.
1: Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках. Но отпусти его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно. Максим Горький. Для радиоискатель.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких...

0: Искатель. Хочу все знать. Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: правила искателей.
1: Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».